взгрожу ман асклейс. Ты голове с нашему сою не стелясь. Камеям суклись, ты кайса в левел покила. А ты кишири детилей. Аж лаг все кекрикес. Но слыка сыр.